Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А Moda C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Опа!
10: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Сегодня в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
12: 20 лет назад мы встретились. И с тех пор у нас не было ни одной паузы в отношениях. РУ-ТВ. 20 лет в эфире. 20 лет вместе. Отношения, проверенные временем. 16+.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Сибириба, сибириба, сибириба, намасте, здрасте, ди-тусовщик. Если каждое утро говоришь себе, вставай, ждут великие дела, но лень шепчет, куда ты без меня? Сейчас заставим твои чакры пуститься в пляс. Это добудительное шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good this morning.
1: Спасибо, Саймон, симметрично.
0: Зиба-зиба.
1: Не дает покоя мне одна новость, которая появилась в соцсетях и мессенджерах радио DFM. Начальник года. Китаянка купила своим сотрудникам новенькие автомобили за то, что те ездили на работу в некомфортных условиях. В холод, на электроскутерах. Она заметила, как ее подчиненные добираются до работы в непогоду, ну и решила как-то облегчить им жизнь. А в итоге лучшие работники получили ключи от новеньких авто стоимостью, внимание, примерно 3,5 миллиона рублей, если на наши деньги переводить, каждое.
0: Слушай, звучит очень красиво и похвально, но а где подвох?
1: Дело, как будто его нет.
0: Ну как нет?
1: Щедрая китаянка.
0: Катя, ты помнишь,
1: я считаю, что каждый шеф должен быть таким.
0: Да, но помнишь, как нас воспитали-то? Ну, когда такие щедрые подарки делают,
1: надо уже поднапрягаться.
0: Уже жди отработки.
1: Что-то здесь не так. Подарок на 3,5 миллиона рублей.
0: Но
1: было бы здорово, конечно. Проблема в том, что у меня прав еще нет. Я только учусь. Даже если возникнет такая идея у шефа.
0: Немало людей, но знаю, которые на самом деле пока купили сначала тачки, а потом уже права делали.
1: А, она просто стоит.
0: У многих так это работает, да.
1: Что, нормальный ход. В общем, если что...
0: Ты же смотришь, у тебя есть мотиватор. То есть тачка уже есть, права скорее сдавай на права и все.
1: И мчи. Ну что, щедрых вам шефов, ребята.
0: Не, ну молодец, просто ну я же как воспитался, то есть надо зрить в корень. То есть что там происходит?
1: Ну или там такие работники, года реально, что они того заслужили.
0: Это намек нашему Михаилу сейчас или что?
1: Намек нам, будем хорошо работать, что-то да получим.
0: Продюсер радио DFM.
1: И игрушечную машинку хотя бы. Нам можно?
0: Его зовут Михаил. Михаил, если нас слышишь, вот кто-то тачку напрашивает.
1: Намек принят. А еще мы напрашиваемся на ваши заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом и наши мессенджеры. Вот где можно отметиться, что, как правило, нужно оставлять. Как тебя зовут? Где ты живешь? И кого хочешь разбудить?
0: Если тачку хочешь, ну... Получай тачку.
1: Визуализируй.
0: Это как бы аффирмация.
1: Да.
0: Тачка будет твоей, если захочешь. А мы вернемся через одну песню. Это шоу «Разбудилники».
2: Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
3: Включи «Разбудилники» на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, который еще тачку от начальника еще не получал. Но не жалуюсь. Саймон черный перец.
1: Получили заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Готовы всех будить.
2: Окей, так. И Настя, вот наша слушательница, пишет в мессенджере. Тоже тачку не получила, но пишет. Доброе утро, разбудильники дорогие. Ни дня без вас. Разбудите, пожалуйста, Оренбург. У нас последняя теплая неделя, 24 градуса тепла. Ух ты!
1: О, а что там, лето?
2: Вообще, прикинь.
1: Оренбург, знаменитый город-курорт.
2: Надо же. Вау, я не был, кстати, в Оренбурге. Вот теперь, ну, хочу туда.
1: Пополняем списочек.
2: За тепло,
1: да. Конкретно сейчас, да.
2: Да уж. Скоро приедем, если что. Поехали!

0: Ирс. Рустам пишет, как всегда, в стихотворениях. Сижу в машине, вот уж вторник, скрипит нелепо поворотник, и жду эфир от DFM, чтобы утром не было проблем.
1: О, прикольно. Этот трек ты же знаешь наизусть, да, правильно?
0: Этот?
1: Ты заметила, что это клавиши «тан-дан-дам» не часто происходит, да?
0: Да.
1: И там есть видео в интернете, которое гуляет. Человек, который нажимает на эти клавиши, он нажимает, ходит на кухне, кушает, ждет момент «тан-дан-дам».
0: Это как на концерте классической музыки.
1: Да.
0: В определенный момент.
1: Да, да. У тебя одна функция в песне всего. Погнали! Погнали!

Окей. Дальше у нас Алиса выступает у нас в мессенджере. Доброе утро. Встала, чтобы обвести ребенка в школу и выгулять собаку. Мне нужно срочно

0: Пробушка.
1: Будет сделано. Есть тоже приличная заявочка. Разбудить Химки, левый берег, просит Константин.
0: Вау! А правый берег еще спит?
1: Они по берегам просыпаются. Да. Сначала левый, судя по всему.
0: Потом правый, да? Как и полушарие, да, у нас в мозгах.
1: Как и наши глаза с утра. Сначала левый, потом правый.
0: Ну что ж, левый берег уже проснулся, сейчас добудем. А правый, вот, твоя очередь.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: В эфире, напомним, +7 495 956 101.2. Звони, поиграй, забери подарок от Радио ДФМ.
2: Ну, пока левый берег уже проснулся, а вот правый берег не услышал.
1: +7 495 956 101.2.
2: Для всех повторили номер и левый, и правый. Ну что же, это шоу
1: «Разбудилники».
2: Бодро пожаловать к нам и заодно включи

0: сейчас будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7 – 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
15: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
16: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше 1 000 000 бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.

0: Дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Чик-чик, бум! Бонжур, абажур, ди люди! Если жизнь сегодня слегка приуныла, ну, сейчас мы ее пощекочем в антигрустин шоу «Разбудильники». Здесь антигрустин барышня Катя Бодрова.
4: Человек-оптимизм, диджей Саймон.
3: Начинается выработка эндорфинов и ржака за приз. Смехотерапия.
4: Играть с нами будет Рамиль из Казани. Рамиль, привет.
5: Hey. Здравствуйте, здравствуйте, всем привет.
4: Нам нравится твой настрой, ты точно попал по адресу в игру «Смехотерапия». Что здесь происходит? Мы интересуемся, есть ли у тебя какие-то проблемы насущные, и смеемся над ними. Какими проблемками поделишься? Что решать будем?
5: Ага, вот. Вчера друзья позвали погулять, а потом я 3 или 4 обнаружил себя в кустах.
3: В смысле в кустах?
5: Да, оставили меня ночевать в кустах.
3: Погоди, ты сейчас из кустов звонишь?
4: Ты сейчас в кустиках?
5: Я уже на работу еду.
4: Герой, ты мой герой.
3: Может, это пранк?
4: Нет, помните вот это видео, основанное на реальных событиях, как чувак так затусился, что его друзья отправили в вагоне с углем?
3: Не, он не отправили, он себе там нашел тоже.
4: Ты не слышал об этом?
3: Ты не слышал?
4: Он реально?
5: Нет.
4: Он записывает селфи-видео, говорит, чуваки.
3: Причем черненький, он такой

0: мятый черненький такой. То есть...
1: Походу, говорит, я на работу сегодня не приду.
0: Саня, походу, сегодня не видел.
1: А ты молодец, Рамиль, вышел даже в таких условиях.
0: Я даже не знаю, где страшнее проснуться. Это в вагоне с углем или в кустах? То есть...
1: Это мальчишник в Казани. Не, вот такое надо снимать.
2: Лучше в кустах.
0: Лучше в кустах. Это как бы экологически. Потом на работу не успеешь. По экологии. Да. Слушай, бро, ну держай. Ну, надеюсь, голова уже не болит, да? То есть нормально, да, ровненько?
2: Нет, я еду на работу, мне надо быть свежим.
1: Супер, умочка. А, так, ну что, после кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться над этой ситуацией. Мы заодно тоже поржем. Смеешься все время, пока играет музыка. А как остановишься, ну, сверим состояние, стало ли тебе получше. Готов?
0: Зовут Рамил, да?
1: Да.
0: Рамил, внимание, внимание, начинается смеянс смехотерапии. Только у нас такой бывает смеянс. Смейся, как будто зарплата пришла раньше срока. Рамил, давай, ржи!
1: Кустарный человек.
0: Не говори. Браво, браво! И твои друзья, которые перепутали первое число апреля, знаешь, с сегодняшним днем.
1: Ну вот. Как себе, Рамиль?
2: Они не друзья.
0: А. Уже нет.
1: После этой ночи все, да? Ну как твое состояние, скажи нам?
2: Все великолепно, спасибо все большое.
1: Отлично, легкого тебе рабочего. Ну и заодно подарок от Радио DFM, конечно.
0: Не, от души вообще, бро, насмешил вообще.
1: Веселил.
0: Да, действительно. Ну что же, привет передай, у тебя есть 8 секунд, раз у тебя больше нет друзей, кому передашь?
1: Большим друзьям.
2: Привет, большой привет своему коту, зовут Симба, он остался дома.
0: Симба, вау.
2: Единственный меня встретил, да.
1: Молока налил.
0: Эх, какие друзья, эх.
1: Казань, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я еще не отошел от шока. Невеста и невестка – разные понятия, но могут быть в одном теле.
3: What?
2: И тут узнал, что заловка – это не мелкая рыба.
3: Huh?
2: А девер не деталь от шкафа –

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Ауа-ауа, хе-хе-хей, хеллоушка-бодрюшка, ди-планета. Мы весь пуэр-кофе уже выпили, поэтому угостим позитивом или плюс-вайбом. Это астромемная часть шоу «Разбудилники». В студии мема-синоптик Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик диджей Саймон.
2: Ох, есть такой, да. А прямо сейчас мемоскоп, где Катя гадает не на кофейной гуши, а на мема-гуши.
3: Именно. И сегодня звезды расскажут, какая ты книга.
2: Вау! А сегодня, наконец-то, буду называть знаки на китайском языке.
3: Действительно, наконец-то, мы этого ждали.
2: Да, а наша полиглотка, Катя, будет выкручиваться.
3: Полиглотка.
2: Да?
3: Да? Переведу легко. Okay. Давай.
2: Ready, steady, go! Бай янзо!
3: Овны.
2: Да.
3: Поэтический сборник. День складывается легко, как четверостишие у поэта.
2: Дзиньюнзо.
3: Телец.
2: Угу.
3: Науч-поп. Сегодня вам удается доносить сложные вещи понятным языком.
2: Шуанзидо.
3: Близнецы.
2: Угу.
3: Бизнес-книга. Сегодня вы про цели, план и успех без лишних метафор.
2: Дзиусидзо.
3: Раки.
2: Да?
3: Путеводитель. Ваш внутренний компас настроен на поиски приключений. День обещает быть нескучным.
2: Ши-дзи-дзо.
3: Лев.
2: Mm.
3: Альманах. Девиз дня – найти своих и успокоиться.
2: А почему ты не спрашиваешь, почему одни дзо-дзо ты говоришь?
3: Дзи-дзо.
2: Потому что это общий завершающий элемент названия от знаков.
3: А,
2: в китайском языке, да, дзо. Когда добавляешь, это означает типа знак зодиака. Так, сегодня я говорю знаки на китайском языке. Катя уже начала с недавних пор учить китайский язык.
3: Вот, вот для... конкретно вот с этих минут.
2: Ну, для нее теперь практика, да. Так, у нас только что был лев, да?
3: Mm-hmm.
2: Это у нас лев, это ши-зи-дзо. Так, дальше. Чу-ню-дзо.
3: Дева.
2: Mm.
3: Справочник. Сегодня для вас важны система и структура.
2: Дальше. Тян-тян-до.
3: Весы. Mm. Учебник. Сегодня вы все объясняете четко по пунктам и закладками.
2: Тян-се-дзо.
3: Скорпион.
2: Mm.
3: Бестселлер. Сегодня вы на витрине в твердой обложке и с автографом.
2: Че-шоу-дзо.
3: Стрелец.
2: Угу.
3: Личный дневник. Сегодня позитивных событий будет так много, что лучше их записывать.
2: Записывай. Моцедзо.
3: Козерог.
2: Да.
3: Сборник рассказов. Настроение поболтать. Найдите свободные уши и как следует выговоритесь.
2: Дальше. Шуй.

0: Бинго!
1: Водолей. Электронная книга. Сегодня вы способны загрузить в себя максимум информации.
0: И напоследок, шуан-йо-идзо.
1: Рыбы. Свод правил. Звезды напоминают, правила существуют, чтобы иногда их нарушать.
0: Ну, Кать, ты справилась. Браво! Браво! Вообще.
1: Я перевела знаки с китайского на русский.
0: Да, пол диплома уже отработан.
1: Я уже заработала на машину.
0: Не знаю. Это к начальнице китайской. Ну что же, это шоу «Разбудилники». Видите, вот за пашком разных языков у нас идет мемоскоп. Зиба-зиба за внимание.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
9: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте альфа-банк.ру.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Up to now.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Акуна Матата, ди народище! Всем жизни и либидо без проблем. Это МЖ-шоу «Разбудильники». За сторону Ж топит Катя Бодрова.
3: За сторону М диджей Саймон.
2: Мужчины и женщины такие разные. Она знает 40 оттенков бежевого, а он 40 оттенков голода. Два пола, разные поля. Рубрика «Венера, Юпитер».
3: Здесь обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Тема сегодняшняя – заначки. Норм или стрём?
2: Это в отношениях.
3: Скрывать, да, от своего партнера денежку.
2: А почему сразу смешно стало? Заначки.
3: Во-первых, слово смешное. Во-вторых, интересно, что ты думаешь на этот счет.
2: Заначка? Я начинаю, да?
3: Во-первых, ты знаешь, что такое заначка?
2: Надеюсь, да. Это когда, ну, откладываешь парашют, да, в стороне?
3: Да, в сторону.
2: Личный парашют.
3: Да. Да.
2: Ну, конечно, это очень важный атрибут мужика, конечно.
3: Ага.
2: То есть...
3: А на какой случай вот ты ее держишь? Чтобы что?
2: Ну, потому что наши девчонки, как только узнают, что какие-то бабки есть, сразу начинают строить планы. Понимаешь? А планы же строятся не на все деньги. Есть деньги на белый день, есть деньги на черный день.
3: Mm-hmm.
2: Вот. На черный день это как раз и то, что вы называете заначка, да?
3: Ага.
2: Не трожь, не строй план.
3: Такая подушка безопасности, только которой не знает твой партнер. Вот в чем дело.
2: Ну, потому что даже если я ей эти деньги оставляю, я ей об этом не скажу. Она точно их вообще уничтожить в течение одного дня.
3: Ну, а с моей стороны здесь, конечно, то самое негласное правило. Послушай, твой бюджет, наш бюджет, мой бюджет, мой бюджет. Поэтому весь мой бюджет и есть заначка.
2: Не понял.
3: Скрытая от тебя.
2: Не понял уравнение. Математика так не работает.
3: Работает, работает.
2: То есть его бюджет, общий бюджет, это весь твой бюджет. Правильно?
3: Ну, что-то в этом роде.
2: А твой бюджет?

0: Это мой бюджет. Не смотри на него.
1: Хочу за математика вообще, ну не клеится.
0: Женская.
1: Это же не высшая математика, это как это наивысшая математика.
0: Ну, глобально заначки, конечно, норм.
1: А у тебя есть заначка?
0: Нет. Реально нет, вот и никогда не было.
1: Теперь ты понимаешь, почему вот заначка должна
0: я
1: быть.
0: Я вечно рассказываю.
1: Именно у нас.
0: Ой, смотри, премия пришла. И у него почему-то появляются планы на мою заначку. Я неправильная женщина, я делаю неправильный мед.
1: Нет, твоя заначка, да, ему, он более бережный.
0: А распорядиться? Ну, на самом деле, да, я транжира еще там.
1: Не, я, кстати, у меня финансовая грамотность. Слава богу, мама меня воспитала в этом плане очень-очень строго. Вот с финансом у меня все в порядке. Копить умею. И заначка имею.
0: Всем хороших заначек и подушек безопасности.
1: Да уж.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Буяка! Let's go!
2: Рэп-прогноз.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
5: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Welcome back, and right now.
7: А теперь...

0: Хроники на Радио ДФМ.
1: Бум, шакалака, шурум-бурум, dear ladies and gentlemen. Это звуковая арабика сильной обжарки, которая заставит шевелиться даже ушки. А ты нас знаешь, как эндорфин повышающее шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон. Человек, который до сих пор пытается понять, как это, когда девушка говорит: «Твой бюджет — наш бюджет, мой бюджет — мой бюджет». Это женская математика.
1: Это называется по-английски girl math.
2: Именно. И как-то в одной из рубрик ты рассказывал, в чем суть. Mm-hmm. Это и девчачьи математики так еще называют. Mm-hmm. Давай чуть-чуть поподробнее. Это правда смешно.
1: Так, мужики, откройте ушки. Вы сейчас удивитесь. Это потрясающая математика.
2: Что это такое? Это некая система ментальных трюков, с помощью которых мы, девчонки, оправдываем импульсивные эмоциональные покупки. Mm-hmm. Ну, например, вещи дешевле определенной суммы бесплатные. Это правда. Если я вижу, ну, дешевле 500 рублей что-то, я такая: это подарок судьбы. Это надо брать.
1: Ребята, скажем, то есть получается, машина дешевле, скажем, 1 000 000 рублей, это бесплатно, да?
2: Ну, нет.
1: Ну, математика же работает везде одинаково. Как?
2: Нет, ну, именно как определенные, нет, суммы реально незначительные. Но 500 рублей, это правда, немного.
1: А, сумма незначительная?
2: Незначительная, конечно. Оплата наличными тоже бесплатно. У меня это правда так работает.
1: Потому что ты не видишь, как это списывается с карты, да?
2: Да, я наоборот почему-то постоянно хочу быстрее распрощаться с наличкой, как будто она мне мешает.
1: Хотя у нас, мужиков, работает наоборот.
2: Да?
1: То есть, когда ты видишь, что деньги, вот живые деньги, mm-hmm. покидают твои руки, вот.
2: Ну, не хочется, да,
1: не хочется, конечно.
2: Возврат и обмен – это реальная штука. Если сделать в магазине там покупку на, ну, условные 5000 рублей, uh-huh. И потом, ну, через какое-то время тебе вещь не подошла, ты ее сдаешь, тебе возвращаются на карту эти uh-huh. деньги, у меня реально ощущение, что я заработала.
1: Представляете?
2: Я заработал.
1: То есть, твой кошелек, ну, это покидает 5000 рублей всего лишь на 2-3 дня, пока вот ты примеривал вот эту вещь, да?
2: Mm-hmm.
1: А через 3 дня эти деньги возвращаются. Так, как быстро ты про них забыла, что,
2: да.
1: чтобы подумать, что это новые деньги пришли.
2: Это новые деньги, это не старые.
1: Кошмар.
2: Экономия через скидки. Ну, конечно, если мы покупаем платье за 10 тысяч рублей со скидкой 50%, это мы считали, что мы заработали 5 тысяч вообще-то.
1: Ты потратила деньги, не заработала.
2: И вот еще билеты заранее. Вот купленные за несколько месяцев до концерта, до какого-то мероприятия, до поездки, воспринимаются как бесплатные в день мероприятия.
1: День мероприятий, потому что ты давно тебе...
2: Знакомьтесь, ребята, это девчачья математика.
1: Это
2: так
1: математика с участием провала в память. Вот и все. Ой. Слушай, ну что ж, кто хочет заказать пробушку, тут уже женская математика не работает.
2: Да, здесь работает чисто русский язык.
1: Да, и телефон или компьютер.
2: Да, отправляйся в наши соцсети, в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить. Слушай. Мужчины сейчас захотели разбудить здравый смысл женщин, наверное.
1: Ребята, удачи желаю вам в этой затее. А так через одну песню вернемся и начнем пробушку. А женская математика, скажу так, ты мне нравишься, но я с тобой не согласен.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь напомним, Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы. У меня мужская математика. Если что, Саймон Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом «Вижу» и в наших мессенджерах.
2: Окей, Бодро пожаловать к нам. Этот раз кто достучился? Это Саша Хоум. Саша пишет: «Привет, Катя и Саймон. Передайте привет Кате, жене и Новотроицку».
1: Будет сделано.
2: Не твой муж, нет?
1: Почему?
2: Ты же не замужем. Не про тебя, а про другую Катю. Ладно.
1: Кать много, ты не поверишь.
2: Кать много. Ну, а ты-то говоришь, что дар речи-то потеряла-то.
1: Я не знаю, что как это отбиться. Я просто не знаю.
2: Ты же не замужем, так и скажи. Свободная птица, нет?
1: Свободная...
2: Касса.

0: Откуда?
1: Из Китая. С очками из Китая.
0: Вау!
1: Такая вот крутая.
0: Давно такие очки попадали сюда к нам, да?
1: Доброе утро, ребятушки, хохотушки. Разбудите меня, а то сегодня день рождения. Я не пойму, сколько мне все-таки. 20, как в душе, или 38, как по паспорту, интересуется Олег.
0: Возраст — это ощущение. Если ты чувствуешь себя 20-летним, бери.
1: Олег, мы в этом вопросе солидарны.
0: Да.
1: С 20-ничком тебя.
0: Да, вообще, прямо. Даже можно праздновать ДР два раза подряд. И ты ни на один год старше не становишься. Поняла, да? Так что бери и делай, как тебе больше нравится. Поехали!

0: Rock the microphone. Лиза пишет у нас в мессенджере. Разбудите моего мужа Макса. У него сегодня первый день на новой работе.
1: Ответственно.
0: Ни пуха, ни перо.
1: Доброе утро. Разбудите город Златоуст и моего любимого мужа Андрея. Сидим, ждем сына с курсов. Не залипай в телефоне. Спасибо, Марина.
0: Окей, Марина, включи тусовку.

0: Ты же нас возвращаешь в 90-е.
1: Да. +7 495 956 1012. Телефон прямого эфира, если что. Дозванивайся, играй, забирай подарок от Radio DFM.
0: А если не расслышал, welcome.
1: +7 495 956 1012.
0: Оранжевое солнце. Давай
1: У
0: нам
1: нас серые тучи
0: солнце.
1: Пока.
0: Да, тучи пока подали, да. Ну, ничего, не падает.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать — мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант». 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
6: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «CS-75+» от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
7: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации «Комфорт». Чанган CS-75+ в комплектации «Комфорт». Чанган Юниви в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено. Я волна.

0: Операторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка
4: on DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.
7: А мы зовем тебя играть. Телефон прямого эфира +7 495 956 101 2. Дозванивайся, забери подарок от радио DFM +7 495 956 101 2.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Проигрыш. Проигрыш.
2: Проигрыш.
3: Чири-чири, бэнг-бэнг, бонжорно, попкорно, ди, тусовка. Мы утренний экскаватор, выкапываем всех из-под одеяла. Подъем, подъем, это шоу «Разбудильники». Рядом Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Сейчас проверим главный талант человечества. Проиграть с достоинством. Играем в проигрыш.
4: Играет с нами Евгений. Жень, привет.
5: Всем привет, здравствуйте.
3: Hello, Женя.
4: Подскажи нам, из какого ты города?
5: Так, я из города Якутска. Это Дальний Восток.
3: Я был в Якутске раза три.
4: Причем, так, ты, получается, человек из будущего.
3: Один раз зимой, нет, два раза зимой и, по-моему, два раза или один раз летом. Да, один раз летом.
4: Когда лучше, больше понравилось?
3: Конечно, летом. Я прилетел зимой.
5: Летом лучше, конечно.
3: Да, было минус 50. У меня ноздри слиплись.
4: А, это там у тебя ноздри слиплись?
3: Да.
4: Ясно. Ладно, человек из будущего, Женя. Давай поиграем в проигрыш. Для того, чтобы выиграть, нужно проиграть. Вот такие правила. В течение 30 секунд ты отвечаешь на наши вопросы неверно. Ошибиться, то есть ответить правильно, можно всего лишь два раза. Если справишься, заберешь подарок от Радио ДФМ. Готов?
5: Все понятно, готов.
4: А, давайте небольшой тест. Где ты живешь?
5: Краснодар.
4: Именно. Правило понял.
3: А, он сам из Якутска? А, все. Блин, я сам еще не проснулся, но он даже лучше понимает, чем я.
4: Все, отлично, ребята, погнали.
3: Все, погнали. Продолжи. Продолжи. До, ре, ми, фа.
5: До.
4: Кто же наш река?
5: Осел.
3: Чем едят суши?
5: Вилкой.
4: Продолжи название сказки. Царевна.
5: Яга.
3: Сколько лап у курицы?
5: Пять.
4: На что можно надеть, на голову?
3: О, вот тут у нас закончилось.
5: Сапоги.
4: Это нам подходит.
3: Слушай, а сколько лап у курицы-то? Я не проверял.
4: А ты что ответил, кстати?
3: Пять.
4: Жень, пять?
5: Да.
3: Давайте спросим у курицы, сколько лап вообще?
4: У нее два крылышка и две лапки. Что?
3: Да?
4: Да.
3: Окей. Ну, согласен, пока я не проверил.
4: Жень, ты просто блестяще справился с нашей игрой. Ты проиграл, чтобы выиграть.
3: С треском.
4: Отдаем тебе подарок от Radio DFM твой.
3: Проиграл с треском. Молодец. Ну, а теперь время приветов.
5: Спасибо.
3: Вот, мы знаем, что ты не из Красноярска. Так что передай приветик, у тебя 6 секунд.
5: Так, всем привет москвичам, Дальнему Востоку. Мы тут от вас живем плюс 6 часов. Да, время впереди у нас и бежит. Всем счастья, хорошего настроения. Просыпайтесь.
4: Спасибо, Женя. Владивосток включи тусовку.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сломался. Понять не могу. 20, 30. И вдруг тут 40. Какое еще 40? С чего он тут? Если дальше 50, 60, 70, почему, блин, 40?
3: What?
2: А не 40?
4: Реклама.
5: Скидка.
4: Многоэтажная. Рассрочка. Беспроцентная.
5: Многоэтажные

0: Скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
1: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на nash.dom.rf. Не оферта.
2: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, рубрика «Нет трека». Значит, Сай скоро представит нам трек, который смело можем брать и накладывать на свой рилс.
3: Накладывать.
2: Который вирусится в интернете.
3: Накладывать, положить. Ну что ж, ди народ, Катя, бывало же такое, что посмотрел или посмотрела мотивационный ролик и уже хочется купить гантели, открыть бизнес, закричат «This is Sparta!»
2: На первые 10 минут, да.
3: Да уж, и уволиться с работы, на которой даже не работаешь. Но знакомься, нет трек этой недели Kimo Sounds, Never Stop. За этим и проектом стоит марокканский продюсер Ибрахим. То есть под Never
2: Имя
3: Stop...
2: Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит?
3: Да, вот Ибрагим... Или Ибрахим. Хотя в переводе, скорее всего, на Ибрагим. Это шутки из народа.
2: Это мемчик такой, я тебе потом покажу.
3: Окей. Ну что ж, так что под Never Stop в переводе «Не останавливайся» снимают тренировки, путешествия, закаты и истории личного успеха. Так что все благодаря мотивирующему голосу и посылу в этой песне «Не сдавайся». Ты уже настолько натворил или наворотил, что остановиться поздно. Вот. Так что слушаем нет-трек этой недели Kimo Sounds Never Stop.
2: Слушаем и мотивируемся.
3: Да.

0: предыдущий хит у Kimo Sounds это I Rise Low.
1: Не помню.
0: I Rise Low. У нас играется на радио DFM.
1: Mm-hmm.
0: Вот, да, у Kimo Sounds. А про что говоришь, это Email Angel и Hugel. Вот. Но они все похожи, кстати, по вайбу, они похожи.
1: Очень похожи.
0: Но трек сейчас уже вирусится, так что, Дина Род, пили контент под Kimo Sounds Never Stop. Не сдавайся, иди к мечте и помни, даже если весь мир против тебя, главное, чтобы Wi-Fi был за тебя. Ну как тебе тречок?
1: Очень понравился.
0: Все, пили контент, теперь Let's Go Never Stop.

0: музыки на радио DFM.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
15: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: Казань брал. Астрахань брал.
17: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
18: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа. Все под контролем.
16: Красота-то какая. Лепота.
19: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: Вы владелец бизнеса.
22: А значит, работаете за...
23: Троих.
22: Четверых.
23: Пятерых не хотите?
21: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
24: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
25: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
26: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
27: У меня дело выгорело.
28: И сам я выгорел.
29: Это не дело.
30: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
31: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
32: Up the next.
33: А дальше тусовка.
32: On DFM.
33: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Модоворот.
2: Бигини-биш, бэш, бош, дратути, ди комьюнити. Это смотри, какой фабрик. Часто шоу
1: «Разбудильники». И какой детейл.
2: Какой детейл, какой фабрик. Она знает, что оверсайз — это тренд, благодаря которому можно не худеть к лету. Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: Запускаем «Модоворот», рубрику, где отличаем модный лук от модного чеснока.
1: Будьте готовы, мода вас засосет в ближайшие минуты.
2: Моду мы
1: любим.
2: Сегодня
1: мы выбираем идеальные джинсы. Но прежде такой вопрос. У тебя бывало, ты покупаешь вещь, не понимаешь, почему вот она тебе прям вот сильно заходит, хотя ты как будто люди сейчас, как будто тренд на другое. Покупаешь, и потом выясняется, что вот это сейчас писк моды. Бывало такое?
2: Да.
1: Это модная чуйка называется.
2: Да, но она такая вещь, как язык. То есть, чем чаще с ней общаешься, даже сама уже можешь даже определиться, куда дует мода.
1: Да,
2: и сама даже можешь тренд
1: задавать даже эти тренды.
2: Да,
1: это приятное чувство. Так вот, выбираем идеальные джинсики, ребята. И начинаем сначала с цвета. Главное изменение сезона этой осени касается, конечно, больше даже оттенка, а не кроя. Светлый, потертый деним, он был в моде несколько лет. Вот он уходит в прошлое. А сегодня популярен цвет индиго. Плотный, темный, почти чернильный. Такие джинсы последний раз себе и купила.
2: Ну, кстати, индиго цвет такой, ну, довольно редкий. То есть не в каждом углу встретишь.
1: Прям темно-темно-темно-синий. А почему так? Потому что он хорошо сочетается не только с базовыми какими-нибудь белыми футболками, но и с нарядным луком.
2: А мне показалось, что индиго тоже то ли чуть-чуть там пурпурно, что-то как-то смешивается туда же, нет? Ну, фиолет чуть-чуть синим, то есть как-то вот перемешанный.
1: Очень насыщенно синий.
2: Насыщенный.
1: А укороченная длина. Вот это для меня просто подарок, потому что у меня длинные ноги. И у меня всегда проблема найти длинные штаны. У меня даже на одной из работ было прозвище «Катя короткие штанишки». Все штаны у меня были по щиколотку.
2: Это что, ты брала у младшей сестры или что?
1: Нет, не было прям вот тех штанов, которые мне нравились, и длинные.
2: То есть индустрия вообще о тебе не думает?
1: Вообще не думала.
2: Ребят, вы что делаете-то, а?
1: Так вот, возвращаются открытые щиколотки, и поэтому можно покупать короткие штанишки.
2: Надо же. И замораживаете щиколотки. Свежи замороженные.
1: Ну и еще один главный тренд, если мы говорим про джинсы, это total denim, когда у тебя и верх джинсовый, и

0: низ. Джинсовка и джинсы.
1: Ребята, сколько вообще... Вот мода настолько цикличная,
0: это
1: да?
0: Это правда.
1: Или циклическая?
0: Циклично.
1: Как? Цикличная. My God, деним на деним. То есть особенно
0: деним
1: одного цвета.
0: Деним.
1: Да, особенно одного цвета. Это был слово, сейчас покидает меня. Это был...
0: Must have?
1: Нет, наоборот, это просто было...
0: Да, редкость большая?
1: Нет, так,
0: да
1: нельзя, так нельзя раньше было
0: что
1: одеваться.
0: Что ты хочешь сказать?
1: Мувитон, вот я искал слово.
0: Да, я тоже помню даже комментарий дизайнеров, который худшее, что вы можете придумать.
1: Реально, то есть одного цвета, то есть там есть строгое правило. Если у тебя джинсовый цвет сверху, блин...
0: Ни в коем случае.
1: Ни в коем случае, штаны такого цвета не бери.
0: И не только цвета, а вообще деним на деним, это было супер такое себе.
1: Вот, а теперь можно.
0: А теперь не просто можно, это прям супер тренд, и желательно прям в одном оттенке, вверх и низ.
1: Вот, после этого выхода вы идите в интернете и ищите Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс. Когда они появились деним на деним вместе и увековечили провал свой в модной индустрии. И найдете это фото.
0: А там были модные провалы того года?
1: Да, и там Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс. Они, по-моему, у них что-то там было тогда еще. И они пришли деним на деним. Это просто сказали, так нельзя. Это просто мировой фейл мирового масштаба.
0: Но прошло лет 20, вот.
1: Теперь, пожалуйста, можно и ходить.
0: Модные дома.
1: И сандалии с носками можно ходить.
0: Да, деним на деним, ребята.
1: Вы их не слушаете иногда.
0: Будете в тренде.
1: Слушайте нас.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Let's go. Динарод, ladies and gentlemen.
2: Рэп-прогноз.

0: В Москве сегодня дождливо, 8 минут и 10 градусов со знаком плюс, но еще разогреет до плюс 12, обещают нам синоптики.
1: Реклама. Есть два типа людей. Одни говорят:
2: «Смотри у меня!»
1: А другие:
3: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
1: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: жить. 0+.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса! До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость! Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: А теперь тусовка.
10: DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, белиссимо, ди народ, диссимо. Если сегодня с утра для тебя растяжка, это дотянуться до кофе, не открывая второй глаз. Срочно давай к нам в утренник для взрослых под названием шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Yeah.
1: Нас не отпускает тема женской математики. Напомним ее принцип. Ну, например, когда девушка купила себе платье, потом оно не подошло, она его сдала, и деньги вернулись на карту, она считает, что она заработала.
0: Пришли новые деньги.
1: Это в новые деньги.
0: Конечно же.
1: А сейчас поговорим про универсальную математику для мужчин и женщин. Сейчас с Саймоном обсуждали, как же все-таки экономить на шопинге.
0: Да!
1: Ну, во-первых, если хочешь покупать себе шубу, покупай ее летом.
0: Да.
1: Давно известное правило.
0: Но даже есть специальные, если за границей покупаешь, если кожу покупаешь, окажешься в Италии, ты едешь во Флоренции.
1: Угу, вот,
0: да, это кожаная столица. Да, да, да. Если шубки, кто-то едет в Грецию, по-моему, или раньше, я не знаю, сейчас.
1: Кожаная столица,
0: да,
1: звучит,
0: да,
1: конечно.
0: Да, да, да, да. Модники знают.
1: Да, какие еще способы подсэкономить? Ну, я вот, например, человек, который не гонится особенно прям за трендами, мне просто важно качество, фасон, ну, и чтобы в моей стилистику попадало. То есть мне не обязательно вот в писк моды попасть.
0: То есть в сезон, да?
1: В сезон, когда все втридорога. Ну, то есть я могу подождать и купить
0: сезон,
1: себе прошлогодний, да.
0: Бери прошлогодний сезон, они в разы дешевле и вообще нормально смотрятся.
1: А качество ровно такое же. Ну,
0: да, а еще шопоголики тоже знают, что в августе, в конце августа, в начале сентября обалденный сезон для того, для крутых
1: вещей.
0: Да, там слив, большой слив идет. Тоже. Я не знаю, вот это по такому правилу еще многие действуют или нет, но это всегда было.
1: Да, конечно, сезонные распродажи, они всегда бывают.
0: Вот, или езжай в аутлет. Вот, и тут, и там, то есть вообще даже так многие покупают. Увидишь в городе, причем самое интересное, что в Милане, например, то есть там в городе ты увидишь вещь, и такую же вещь можно найти в их же магазине в аутлете на 100 евро дешевле. То есть
1: за аренду просто переплачивают.
0: Всего лишь час езди, едешь, и вот там даже специальные автобусы, которые едут. Приезжаешь и затариваешься, то есть подешевле.
1: На чем экономить не стоит, это на количестве слов в твоей заявке на пробушку. Пиши щедро, оставляй сообщение в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить?
0: Да, буди одежды, буди
1: математику,
0: да, буди женскую математику. Все, мы всех будем и все будем. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку. Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А у меня брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
1: Будем выяснять, кого нужно разбудить этим утром. Заявки получили на пробушку в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах.
2: Бодро пожаловать к нам. Так, этот раз кто отметился? Сейчас посмотрим. Юджин. Это по-русски будет Евгения. Евгений, точнее. Привет, Кэт и Сай. Разбудите прекрасную Ариночку и напомните, что главное, а главные мечты обязательно сбываются. Вау, вот аффирмация, да, вообще четкая, да? Ну что ж, для Ариночки, let's go!

0: Александра, пусть у него сегодня будет получится, все получится, и день будет хорошим. Спасибо от дочки Ксюши.
1: Пусть будет самый лучший день.
0: Не зайдет он сегодня.
1: Ой, слушай, может тогда плейлист поменяю? Самый лучший день, самый лучший день. Все, пусть будет вот такой день.

0: Дальше фигачим. Альбина появилась у нас в мессенджере и пишет она: «Доброе утро, замечательного дня всем, кто слушает этот привет».
1: А Татьяна, сообщение: «Привет, Катя, привет, Саймон. Разбудите классного парня Алаликана Миллера».
0: Не расслышал.
1: Алаликана Миллера.
0: Какое имя красивое. Алаликан.
1: Алаликан.
0: Вау, я никогда не слышал такое имя.
1: Ты классный парень, тебе привет передают.
0: Надо же, Алаликан. Воу, ты великан. Воу-воу-воу.

0: Ну что же, скоро играем.
1: Играем в наушники челлендж. Максимально громкая игра. Будьте к этому готовы. Для того, чтобы принять в ней участие и забрать подарок, нужно отправиться в группу ВКонтакте, отправиться в наши мессенджеры и оставить любые рандомные слова, которые только придут в голову. Эти слова я буду озвучивать в эфире, только Сай слышать меня не будет. Угу. Чисто будет пытаться прочитать по губам, что же я имею в виду. На чем слове остановимся, а играем ровно минуту. Тот победит, тому мы отправим подарок от радио DFM.
0: Да, все знаешь, теперь действуй. Присылай слова, чем больше, тем лучше. Mm-hmm. Увеличивается шанс стать победителем. Let's go! Это шоу «Разбудилники». Сибири-бам-бам-бам, сибири-бам-бам. Включи. Тусов.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ.
0: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
0: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
1: Горячее, острое и откровенное.
3: Подождите, подождите, Луис Альберто.
0: С Марианной.
3: Мариана, точно.
0: Да, это богатые тоже плачут. Да.
1: Шоу с естественным интеллектом.
0: Ля-ля-ля, это Венте, Восиава, Тову, Порамон, Апинте, Джора.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая! Лепота!
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
3: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО Сбербанк по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что Radio DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: О-о-о-о-о-о, хай-ухай, каравай, the people. Наш девиз – долой меланхолию. Это шоу «Разбудильники». В студии дама антимеланхолия Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Прямо сейчас мои глаза будут пытаться расшифровать нечленораздельные крики Кати. Играем в наушники челлендж.
4: Спасибо тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Все вижу. Буду озвучивать эти слова в течение минуты. Ну, вы их слышать будете, а Саймон будет только читать по губам и догадываться, что же я имею в виду. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио DFM.
3: Я что, очень серьезно настроен.
4: Все готовы?
3: Я настроен очень серьезно, Кат. Я сейчас как минимум два слова сегодня...
4: Ну, как минимум, давай планочку поднимем.
3: Так, включай громко. Ой, подожди.
4: В наушники себе дай. Все, теперь можно быть уверенным.
3: It's
4: Саймон
3: party.
4: Меня не слышит.
3: Go, go.
4: Но рот мой
3: you
4: видит.
3: Dream it, Emily.
4: Уют. Уют.
3: Кутикуля.
4: Уют.
3: Утипути.
4: Уют.
3: Как?
4: Уют. Уют.
3: Кускус.
4: Уют.
3: Утка. Утконос.
4: Уют. Уют.
3: Это что за слово такое? Ути. На у. У. Первое слово. Первая буква. У.
4: Да. Ую.
3: Утикулу. Блин, следующее слово.
4: Чечевица.
3: Шевелица.
4: Чечевица.
3: Как? Чечевица.
4: Да?
3: Чечевица, я же сказал, я угадаю. Вот одно слово сегодня. Да.
4: Овощи резко. Овощи резко.
3: Овощи
4: резко.
3: Овощи резко.
4: Да, да, второе слово.
3: Да, да.
4: Еще, еще. Проволока.
3: Вот это уже жесть. Как?
4: Проволока.
3: Поворотка.
4: Проволока.
3: Путеводитка.
4: Проволока.
3: Путеводилка.
4: Дальше.
3: Давай следующее лучше.
4: Пакет.
3: Как?
4: Пакет.
3: Манты.
4: Пакет.
3: Полемика. Блин. Ладно.
4: Последнее слово было пакет.
3: Слушай, мужик сказал, мужик сделал.
4: Больше двух слов.
3: Нет, два. Два?
4: Два? Ровно?
3: Да, а то ты уже переборщил чуть-чуть. Два, да.
4: Ты реально мужик сегодня.
3: Вау, ну вообще.
4: А какие слова ты все-таки не отгадал еще?
3: Первое, что там тебе
4: говорил? Проволока, проволока, это предыдущая.
3: А как ты это представляешь?
4: Проволока.
3: Это не по губам вообще не читается.
4: Уют, помнишь это сложное слово?
3: А я
4: утик,
3: кутикула,
4: кутикула. Уточка, ты говорил, утипути.
3: А, ну это сложно, да. Не вышло.
4: Но вот с чечевицей ты справился.
3: Потому что я ем почти каждые два дня.

0: мне, пожалуйста, чечевица.
1: Чечевица в студии.
0: Ну, а слово пакет оставил Владимир Таскин. Мы тебя поздравляем, Володя. Даем подарок от Радио Дельфа.
1: Володя, хозяин пакета!
0: Пакетик, пакетик нужен?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, русский язык постоянно подгоняет мне сюрприз. Это как, когда ты думал, что женишься на одной прекрасной девушке, а в ЗАГСе тебе выдают целый пакет дополнений: невестку, снаху, тёщу и зятья.
3: Вот это поворот!
0: Реклама.
4: Центр управления «Мы дома».
5: Ого! Откуда это небесное тело?
4: Из нашего фитнес-центра.
5: А этот маленький спутник?
6: Из нашей школы.
5: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
6: Мы за ресторан.
5: Тогда начинаю отсчет. 10.
7: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
8: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И да, я говорю об этом нечасто, но я требую и прошу тишины. Друзья, суд идет музыкальный в рубрике «Копипаст». Здесь мы слушаем композицию, которую предлагает Саймон. Другой хит, который очень на него похож. И выносим вердикт, копипаст это или нет.
3: О, да. Сегодня в нашем музыкальном суде «Дело века». Некий Сэмми Свитч против Эда Ширана и его мега-хита «Shape of You». Господин Сэмми Свитч заявил, что припев «OI» из хита Эда Ширана 2017 года подозрительно напоминает припев его песни «OY», выпущенной в 2015. А самое интересное — на слух английские фразы «OI». Понимаешь, что это такое, да?
2: «OI»?
3: Да.
2: «Oh, yeah».
3: «Oh», правильно. И «OY». Который переводится...
2: Почему?
3: Да, вот «ну почему». Вот они звучат вроде как бы одинаково.
2: Созвучно.
3: Но абсолютно имеют разные смыслы. Ну что ж, вот так устроили целую драму из-за двух слов. Ну что ж, послушаем два трека и уже решай для себя, копипаст это или нет. Начинаем с кого? С обвиняемого. Это Эд Ширан, «Shape of You», 2017 год, выпуск.

0: Спасибо, спасибо. Поняли. Предварительный вердикт. Что, как думаешь?
1: Вайб этих треков абсолютно разный, но, конечно, совпадение есть. Ты любишь давать треки вперемешку, чтобы точно не осталось никаких сомнений. Давай сделаем это.
0: Давай сделаем. Значит, слушаем вместе вперемешку Sammy Swift и Switch и Ed Sheeran.

0: что-то есть. Ну что, мнение изменилось?
1: В данном случае, знаешь, я поддерживаю артиста, если он говорит, я вдохновился.
2: Так.
1: Здесь не слезал. Ну, то есть, я бы не осудила Эда Ширана.
2: Но Эда Ширана знает полмира, да? А Сэмми Свитч только в его подъезде.
1: Наверное, да.
2: То есть, как можно вдохновиться, если о нем даже не знаешь?
1: Тем более.
2: Эд Ширан же ни разу его не слушал. Ну, по мнению...
1: Нет, ну, может быть, он просто... Знаешь, рандомные треки, ты иногда попадаешь на них, не понимаешь, кто это, что это, но послушал уже. Но... Обратной его дороги нет.
2: Окей, по аргументу в зале суда. Ладно, смотри. Вердикт. Верховный суд встал на сторону Эда Ширана. Он считает, что Shape of You не нарушает авторские права на OY. Так что Эд вышел из зала суда победителем, а фраза «Ну почему OY?» осталась без компенсации.
1: Ну, зато засветился, видишь, в сводках новостей Switch.
2: И подписчики прибавились.
1: Ага.
2: После судебного процесса. Так что чувак все равно.
1: Суд как способ пиара.
2: Да.
1: Понятно.
2: Хайпанул.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
19: АО «Кордиант» и N760-115-09.
20: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
22: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
24: Вы владелец бизнеса.
25: А значит, работаете за...
24: Троих.
25: Четверых.
24: Пятерых не хотите?
26: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито Работе. 12+.
27: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
28: А дальше тусовка.
29: On DFM.
28: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Киносай». А значит, будем готовиться записывать кинорекомендации Саймона. Что посмотреть? Рассказывай.
2: Сегодня в «Киносай» один сериалчик и один боевик, где в главных ролях мой знакомый Джон Сина.
1: Неплохие у тебя знакомые.
2: Прикинь. А если выбор фильма превращается в двухчасовой скроллинг, готовые подборки ждут тебя в моем мессенджере DJ MC Саймон. Итак, Джон Сина, знаешь такого?
1: Знаю, конечно.
2: А ты его опиши, то есть, кто он, по-твоему?
1: По жизни?
2: Ну, вообще, опиши просто даже внешне.
1: Это мужчина.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Джонсон. Потому что когда я брал у него интервью, я пытался их столкнуть, а он вообще не сдавал позицию.
2: Они оказались бро, да?
1: Да, он просто держал форт вообще. Это мой друг, нет, я против него не пойду. Вау.
2: И хороший друг получается.
1: Да. Ну что же, кто не в курсе, да, действительно, бывший рестлер Джон Сина широко известен не только своей спортивной карьерой и голливудской славой, но и скромностью и добротой. Я у него брал интервью и был реально поражен его скромностью и, конечно же, огромной ладонью. Ручище, просто жесть.
2: Ну, он же такой небольшого росточка.
1: Не-не-не, он же сильно большой.
2: Реально?
1: Джон Сина огромный, ты чё? Он вообще большой. Да, может, ты путаешь...
3: Я реально, что ли, путаю?
1: Но пока ты ищи, да, кто Джон Сина. Но я...
2: Мне стыдно стало.
1: Мы начинаем с его сериала. Ну, может, тебе кажется, так его снимают, да? Так же бывает, что снимают большого актера, как будто он маленький.
2: Я реально перепутала.
1: Ладно. Ну, а сериал, где он в главной роли, называется «Миротворец». Смотрела?
2: Припоминаю.
1: Ну, смешной такой сериал, безумный, угарный, где качок в смешном зеркальном шлеме и с бешеным орлом на плече пытается установить во всем мире абсолютный мир. Вот сюжет этого сериала. Он очень угарный, кстати. Ну что ж, переходим к следующему фильму. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это мясо. Ну что ж, это боевик тоже с участием Джон Сина. Вышел на

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Боевик Matchbox фильм и сериалчик «Миротворец».
2: Приятного просмотра.
1: Спасибо за внимание.

0: подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар, автостекло, заменим быстро и легко.
2: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
3: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
2: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
4: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
6: Чтоб глаза смотрели в ясный взор ребенку нужно.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева.
10: Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
0: Мы в сети. Официальный канал Radio DFM. В Максе. Просто набери в поиске DFM и подпишись. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Radio DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Будильники на Radio DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы разбирались в тонкостях девичьей математики. Не ищите в ней логику.
2: Ой-ой-ой.
1: Выявили модную формулу этой осени. Деним на деним.
2: Ага.
1: И узнали, кто забрал звание начальника года.
2: Это даже начальница года, скорее всего, да?
1: Да, китайская начальница, которая своим лучшим сотрудникам подарила машины. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорят женщины, твои деньги – наши деньги, мои деньги – мои деньги.
2: Я думал, наши деньги. Вот так уравнение должно работать.
1: Плохо думал.
2: Ну что же, я брат от другой мамы, диджей Саймон. Черный перец Акбалао, Мэри Окуланджа. Ди народ, желаю тебе такой финансовой свободы, чтобы не пришлось продавать ничего лишнего. Ведь, как известно, чтобы продать что-то, продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. Правильно? Вот так что пусть у тебя будут они всегда. А во всех соцсетях я диджей MC Саймон. Целую, чмоки и пауки.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Пароль
1: ВТБ для бизнеса.
0: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
0: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новые.

0: уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
2: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальный проект.
8: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
7: Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM MC.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: DFM.
0: Radio DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю нам всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом, не иначе. Итак, в 1792-м был заложен первый камень в основании резиденции президента Америки, которая с начала 20 века начала официально называться Белым домом. В 1884 году было утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу, с которого, собственно, начинается отсчет долготы, а в 1900-м свет увидело первое издание книги «Толкование сновидений».
1: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 9 градусов и пока пасмурно, подчеркиваю, а завтра обещают уже дождливую погодку и до плюс 10.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ру0+.
1: То, что я видел, будущее.
2: Фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
3: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
2: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Получите кредит для бизнеса с господдержкой.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка
4: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Радио DFM. Включи тусовку.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Войти в разум убийцы, найти его последнюю жертву и выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 18+.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: атмосфере нулевых только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то интересная история прилетела к нам из Бельгии, дорогие друзья. Значит, местный сомелье и спутниковое ТВ решили поставить эксперимент над организаторами престижного международного конкурса «Вин». Купили они в придорожном супермаркете бутылочку, значит, самого дешевого напитка, принарядили ее, приклеив этикетку с максимально мажористым названием, придумали красивую легенду про элитные сорта бельгийского винограда и отправили ее на конкурс, где она взяла золотую медаль. Я вас категорически приветствую, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Пейте только здоровые напитки, никого никогда не обманывайте и слушайте исключительно хорошую музыку. Объявляется перерыв.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Данные при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Right now.
0: А теперь тусовка.
1: DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Андрей, слушай внимательно. Ты пока там тренируй язык. Готов повторить?
2: Давай, Андрей.
3: Можно, да?
2: Да, можно.
3: Тру-ту-ту.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Дима, консультация специалиста.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
0: А дальше тусовка.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Скидка! Скидка! Многоэтажная. Многоэтажная. Многоэтажная. Рассрочка. Рассрочка. Рассрочка. Беспроцентная. Беспроцентная. Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
2: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: Празднуем день рождения «Рив Гош» вместе. Наш праздник – ваш.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Talk to you, Anti-Hipsifo Ultra.
0: Второе место.
1: Серебряным призером на прошлой неделе стала работа «Если я буду танцевать». Баста и Майя Мишель.
0: Первое место.
1: Ну а лидером прошлой недели

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она,

0: подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся
1: во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что Radio DFM.

0: портал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Войти в разум убийцы, найти его последнюю жертву и выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 18+.
2: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: FM, мы продолжаем слушать, и впереди у нас много любопытного, так что далеко не уходите.
1: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Арабика
1: капучино. Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер. Thank you.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка
2: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: сводиться, если они выиграли много денег. Кто бы мог подумать, так азва вот статистика исследований. Кстати, мы прочитали мысли случайной девушки, тоже не поверили, просто вот что там было.
1: Рубль будет! Убьем!
0: Ну, знаете, что тут особенно радует, ребята? Выигрыш — это совместно нажитое. Если что, делится пополам.
2: Погода.
0: Давайте про столичную погоду. За окном, друзья, у нас в эту минуту 12 градусов. Пасмурно. Вечером тоже будет пасмурно. Причем даже пойдет дождь. Там плюс 11. Ночью у нас плюс 10 градусов. Но осадки будут продолжаться.
2: Реклама.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте 120 дней без процентов до 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Честно говоря, праздники, которые отмечаются по дням, иногда удивляют. Сегодня у нас, друзья, день «Побалуйте себя», и, честно говоря, есть чем побаловать, потому что сегодня отмечается день без бюстгальтера, так что, если девушка, вы можете побаловать не только себя, но еще и окружающих. Но если ни одна девушка вам сегодня, как говорится, ничего не показала, отмечается Международный день неудачника, так что вот, тоже можете отметить вместе с другим.

0: Ходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.
2: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: друзья, меня зовут Юля Погорова, вот радиоведущая, я такая же, как все. Я тоже беру с собой зонт, когда сухо, и тоже забываю, когда идет дождь. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку сегодня, 13 октября 2026 года. Это вторник и день без бюстгальтера, no bra day. 15 лет, как говорится, свободу титькам. День побалуйте себя, день засыпающих деревьев, день целомудрия, международный день неудачников.
1: Будем отмечать?
2: Конечно.

0: сотрудников ДПС, например.
1: Опять же, как-то нужно давать людям понять, что вы одинокий. Ну, потому что это же постоянная сложность. Понять, что человек, например, свободен в активном поиске. У него, так, как говорится, зеленый свет горит. А вы об этом даже не знаете, никто не знает.
0: Можно как чехол для зеркалов использовать. Да, вот как тоже. Раз по форме, в принципе, может быть, даже и подойти в определенный размер.
1: Да.
0: Вот такой тюнинг для автомобиля, вот именно действительно показатель того, что вы свободны или не свободны.
1: Ну, свободны. Нет, лучше свободны. Свободны. Зачем
0: да,
1: нам свободны, это?
0: Свободны,
1: что
0: да.
1: Ты? Да. Вот, ну что, ну типа, знаете, такой намек, что, а он, этот лифчик может быть твоим, если будешь со мной. Вот тебе сразу подарок и ездит. Ну что, друзья. Ну, тема сегодня будет веселая, я надеюсь. А если мы приложим к этому креатив и юмор, 100% будет так. Куда писать?
0: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, туда скидывайте свои лифчики. Также номер для ваших сообщений в Максе 965-115-515.

0: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года.

0: машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Внутренний голос. Игнорировать знаки тела. Тоже нельзя, если вдруг что-то приболело. Подумайте, а что это у вас там болит? Ну, естественно, начните искать болезни в поисковике. Вот это все по классике, как мы любим. Потом, как наползаешься там, как этими всеми запросами, понимаешь? Потом окажется, что у тебя вообще куча всех болезней, перепуганный, бежишь к врачу, а он говорит: да не, потянули просто, все нормально. Впутываться в клубок интриг и споров нельзя ни в коем случае в этот период, размотать его потом будет крайне сложно. Взваливать на плечи чужие заботы. Сейчас у каждого своя история и так далее. Совершайте траты под влиянием эмоций. Ну, сейчас вообще тратиться, я уже говорила, в ретроградную Венеру нельзя до 14 октября. А, у нас же сейчас уже заканчивается она. Все, у нас уже завтра закончится ретроградная Венера.
2: А, да, она до октября или до ноября?
1: Ой, до ноября. До ноября. Она же до ноября. Я прямо уже думаю, как-то быстро так все закончилось, только что началось. Не-не-не, все правильно, молодец, Попов, видишь, ты уже лучше меня в этом соображаешь. До 14 ноября, правильно. И поскольку у нас сейчас ретроградная Венера, в принципе, ни в коем случае нельзя тратиться на эмоциях, нельзя тратить большие деньги. То есть даже если вы готовили эту покупку, ну, дождитесь вот 14 ноября, после можно уже покупать себе то, что хотите, там что-то очень дорогое и так далее. До 14-го может случиться так, что вот вы сейчас купите, вам понравится, а потом раз и разонравится, а отмотать уже ничего нельзя, да. Что можно и нужно делать в 4-й лунный день? Анализировать пройденный путь, проявлять дипломатию, мягкость, укреплять внутренний стержень через медитацию, например, наводить порядок в мелочах, разбирать старые вещи, бумаги, структурировать свои мысли, можно телефон почистить от старых фоток. Вот вечно

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: И путь проявлять дипломатию, мягкость, укреплять свой внутренний стержень через медитацию, например, наводить порядок в мелочах, разбирать старые вещи, бумаги, структурировать свои мысли. Можно телефон почистить от старых фоток. Вот вечно нафоткаем чего-то, как будто сидим, потом разглядываем. Да, вот это дерево красивое. Сижу, разглядываю. Вот зачем фоткали, да? Ну, не знаю. В общем, взвешивать каждое слово. Звук сегодня обладает особой вибрацией, способной менять реальность. Поэтому все ваши звукоизвлечения должны быть направлены на позитив, на то, как у вас все прекрасно и что будет еще лучше. Вот так. Погода! On DFM! DFM!

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Ну что, друзья, мы сегодня выясняем следующее.
1: Как использовать бюстгальтер не по назначению?
0: Пока ни одного мужчины не написали. Вот мужчины как-то растерялись, а девочки их прям порвало. Можно сделать ухватку на кухню, сделать кашпо, повязку для сна и женщину-снеговика. Кстати, повязку для сна я лично сделала несколько раз. Ну как, я ее не делала. Просто очень сильно светило солнце. Мне очень хотелось в этом плане, ну как-то вот создать темноту.
1: Атмосферу.
0: Вот, и просто вот так вот лифчик повязала себе. И практически повязка. И все было, кстати, хорошо, ничего не видно. И дышит неплохо. Значит, также предлагают, что можно сделать женщину-снеговика. Точнее, сделать из снеговика женщину.
1: Подождите, это просто как аксессуар для женщины?
0: Аксессуар, да. Это будет очень интересно.
1: Кстати говоря, удобно было бы как раз лепить шарики. Ну вот для снеговика.
0: Хорошо, да.
1: Как снежки, вот.
0: Предлагаю бюстгальтер использовать так. Это нам Анечка пишет. Защита коленок. Шапочка для малыша, тепло и мамы пахнет. Удочка, сачок для рыбы или раков. Между

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Если честно, уж если без шуток, да, то я, например, носок использую для того, чтобы протирать поверхности. Очень удобно.
2: Берешь лучше носок, подходит, чем лифчик.
1: Ну, берешь носок вот так вот, да, и протираешь. Очень удобно. Новогодний костюм мухи. Вот нам предлагают. Это, видимо, глаза. Да.
2: Человек-паук, опять же.
1: Да. Сушилка для белья. Повесить между двух стульев. И, пожалуйста, можно все, что угодно уже сверху.
2: Ну, кстати, да.
1: Тоже рабочая схема, рабочая. Так, что еще есть?
2: Предлагают сделать кормушку для птиц. Очень
1: кстати,
2: удобно.
1: Очень удобно.
2: Сейчас, тем более, сезон.
1: Да.
2: Органайзер для проводов. Вот, кстати, система хранения идеальная.
1: Точно, точно. И не будут путаться. Угу. Вот, кстати, туда же можно и гирлянды новогодние положить, угу, чтобы не путались лишний раз. Также можно использовать мужчинам под свитер. Если нужно в поезде безопасно перевести деньги или на природе не потерять мобилу.
2: Так, подождите, а под свитер как вот?
1: Ну, ты просто надел, а у тебя же там нету ничего.
2: Ага.
1: И у тебя там остается емкость. Понимаешь? То есть, куда женщина сложит части тела, у мужчины там остается полость, Дима. И, соответственно, туда можно, это можно использовать как что-то такое, что нужно спрятать.
2: Нет, но все равно как-то привлечет внимание, если у мужчины вдруг там будет он на
1: теле. Оно же не будет видно. Ну, ты же не берешь какие-то с пушапом. Вот, понимаешь?
2: Нет, мне эта идея не очень нравится. Надо проработать. Еще у нас вот полтора часа, чтобы как-то найти идеальный вариант.
1: Ну нет, это как раз идеально, можно спрятать просто. Опять же, смотри, если ты в туалет идешь, да, в трусы спрячешь, ну, ты можешь выронить. А тут ты точно не выронишь. Ну, я имею в виду, если ты на природе. Ну, ребят, извините, ну, как бы рыбаки.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Пройти на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Мы в сети. vk.com/dfm. Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Radio DFM. Включай. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо подмывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Шапка, носки, еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом РФ банке.
16: АО «Банк Дом РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте Дом.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Если нужно что-то донести, то, пожалуйста, вот вам поможет донести.
2: Вот опять же, арбузы или дыни можно переносить.
1: Это, конечно, большой размер нужно. Это прям такое должно быть размерище, я бы даже сказала.
2: А вот маленькие контейнеры для рассады идеально подойдет.
1: Слушайте, вообще, если что-то нужно выкинуть, вы сначала должны подумать, не подойдет ли это для рассады. Потому что по факту, в определенный момент, если особенно у вас есть дача, там вообще все пригодится, абсолютно. Во-первых, тоже шмотки для пугала неплохо. Но, с другой стороны, если пугало стоит в очень дорогих бюстгальтерах, ну, это такое себе. Жалко все-таки, жалко. Да. И еще тут вот у нас предлагают эти бюстгальтеры, ну, что-то только неприличные вещи всякие предлагают. Ладно, не будем об этом. Ну, кстати, прятать очень много хотят. Ну, и, соответственно, сделать приятно какой-нибудь суперзвезде. Если вы пойдете на концерт, можете взять какой-нибудь мальчуковой группы или парня, который крутой такой фронтмен, там то сё, можно кинуть в него лифчиком. Им это нравится, слышала я, пишет нам Елена.
2: Кстати, может быть, забрендировать нам пару вот таких вот изделий и разыгрывать? А что мы кружки, да кружки, как-то банально. А вот бюстгальтер был бы неплохо. DFM, представляешь, это я сейчас подумал.
1: Ну, знаешь, хорошо было бы, если бы не две, а три. Вот тогда было бы на каждой чашке DFM. А понимаешь, а два вот как-то ни туда, ни сюда в нашем случае.
2: Хорошо, да. Вот. Надо проработать.
1: ВК хорошо, кстати. Вот я тебя подумала, у них как раз день рождения был. Могли сделать такой брендированный.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на нафиг-дом.рф.
2: Тук-тук-тук. В «Дом Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в «Ясном взоре». Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: А теперь тусовка.
7: DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: друзья, мы готовы аплодировать всем, кто в данный момент парится в пробке. Ой, да, ребята, пробки что-то, конечно, жесткие прям последнее время. Ну а что делать, да? Зато мы с этого получаем какие-то дивиденды. А какие? Слушателей.
1: Ушки
0: слушателей. Потому что вам все равно там делать нечего, правильно? Вы радио слушаете. А мы рады приветствовать. Целуем каждое ушко, которое в данный момент вместе с нами. И, конечно, обсуждаем.
1: Такую полезную тему сегодня. Как использовать бюстгальтер не по назначению?
0: Так, японским извращенцам секс-шопы можно продавать. Ну, то есть

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: И фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе 12+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Помните, вы хотели начать новую жизнь, вставать вместе с солнцем, ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно, завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: А дальше тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что...

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Пройдет тяжело. Необдуманные решения оборачиваются против человека, поэтому не предпринимайте никаких действий, не взвесив все «за» и «против», не обдумав дальнейших последствий. Рассудительным же людям день принесет удачу. Можно не бояться быть открытым и искренним в эти лунные сутки. Все ваши чувства будут поняты окружающими. Захотелось вот поплакать, например. Давно внутри что-то стоит, хочется выплакать. Не стесняйтесь, дайте волю слезам. Также по поводу любви. Отстаивать свои принципы – это, конечно, хорошо, но не будьте вспыльчивым, агрессивным по отношению к близким людям. День лучше провести в благоприятной обстановке. Ну и по поводу работы. Начинать новых дел в бизнесе не следует. Переговоры не будут удаваться. Финансовые вопросы и операции с недвижимостью лучше отложить до более благоприятного дня. С начальством в пререкания не вступайте. Лучше всего заняться планированием. Планированием новых действий, анализом прошлого. И уже вот цепочечку провести от прошлого к будущему через настоящее.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: It's showtime. Pago on DFM.
2: Ну что, дорогие фантазеры, сегодня мы обсуждаем следующее.
3: Как использовать бюстгальтер не по назначению?
2: Лифчик можно использовать вместо носков на камин. Печник Руслан из города Владимира. Кстати, да, ведь носки используют в Рождество, например, в каких-то европейских странах. У них традиция, типа, вешать носки, туда Санта опускает. А у нас, например, Дед Мороз отпускал бы какие-то мелкие конфетки, например, ну, какие-то мелочи приятные, вот в чашечке.
3: Да вообще сделать отдельный праздник, например, вот как раз, может быть, на где влюбленные пары дарят друг другу подарки, как раз на этот день вешаем лифчик куда-нибудь, не обязательно на камин, и туда кладем свои подарки.
2: Нет, это же идеально для 8 марта. Вообще, как мы не догадались, ну, знаешь, друзья.
3: До последнего февраля, в принципе, тоже
2: понятно. Новая традиция, представляете? На камин лифчик. И каждый кладет, член семьи мужского пола, кладет для своей, для там, кого-то из женского в своей семье какие-то конфетки, приятные записочки. Это же мило. И очень оправдывает 8 марта. Так, еще. Бюстгальтер надо использовать по назначению, как делает моя супруга. Коля, у нас сегодня... Не про это. Но мы рады за вашу супругу, что ей есть что складывать бюстгальтер. Я так понимаю, вы этим хотели похвастаться.
3: Да, мы, Коля, напомним, что сегодня день без бюстгальтера.
2: Да, сегодня праздник такой. Почему мы вообще это обсуждаем? Да. Потому что сегодня день без бюстгальтера. То есть вообще врачи говорят, что носить их каждый день не очень хорошо. И что для здоровья нужно такие вот дни свободы для своих частей тела устраивать. Да. И еще у нас тут, конечно, очень часто вспоминают кормушки для птиц и всяких разных грызунов и так далее. Ну, то есть, некоторые предлагают сделать кашпо. Угу. Например, вот повесить туда вот что-то, вот землю и, соответственно, лук выращивать. А почему нет? Почему нет? И, знаете, кстати, раньше, я помню, заходишь кому-нибудь на кухню, а там в такой колготке,
3: чулка,
2: в чулке, лук напихан. И это считалось нормальным. То есть, и там еще чеснок хранили. Ну тут почему нет?
3: Удобно,
2: если тоже
3: удобно.
2: Можно, вполне вот себе.
3: Иван предлагает лампочки

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Просто 10 вишенок и не пить таблетки. Советская игра «Тетрис» официально признана произведением искусства. Как приятно. Значит, к 60 годам мы будем чувствовать вкус еды на 50% хуже.
1: Так,
0: надо... Вот, понимаете, друзья? Я всегда говорю, если нормально хотите поесть, вот прям без каких-то проблем, нужно есть до 15 лет. Потому что там метаболизм, там вообще, ты просто съел килограмм чего-нибудь вредного, утром проснулся, еще легче на весах. А тут потом уже просто лайкнул где-нибудь в социальных сетях пиццу, все. И уже плюс 100 граммов.
2: Надо
0: вот, поэтому надо...

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: цена роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
3: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Бюстгальтер не по назначению.
1: Удерживающее устройство для собак в машине. Я не очень понимаю, как это работает.
0: Как подушка безопасности, видимо.
1: Но, видимо, как-то можно, наверное, приспособить. Так, очень многие тут как раз пишут о том, что можно украсить елку, например. Красивая, нарядная елка, разноцветные бюстгальтеры. Это будет очень стильно. Сейчас вообще, кстати, тренд на разнообразные игрушки, на самые необычные игрушки. Некоторые, кстати, берут, ну, вообще из лампочек делают, из старых лампочек делают сами игрушки. Вот прикольно, когда вы можете посидеть, например, с семьей, сделать все игрушки новогодние вместе. Это, кстати, тоже такое времяпрепровождение для семьи.
0: Да, гирлянду сделать. Вот, кстати, да. Наталья пишет, формочки в песочницу. Хорошо подойдет. Кулек для семечек, чтобы подъезда не мусорить.
1: Вот, кстати.
0: Очень удобно.
1: Да, здорово.
0: Две емкости. А если в лямке просунуть ноги, сейчас вот включить свою фантазию, а чарчик будут сзади, то можно сидеть на твердом и холодном. Тепло и мягко. Натали прям классный вариант.
1: Натали вообще классная, но у меня и Аня классная. Друзья, сегодня, вы понимаете, дело в том, что это же мы решаем, да?
0: В этом случае, да, в этом вопросе вы.
1: А давайте сегодня, Дмитрий, мы будем щедрыми. Давайте мы отдадим и Анне, и Натали.
0: Анна нам писала сообщение в Москве.

0: машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: До 10 градусов тепла и дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, влажность 96%, давление 752 миллиметра ртутного столба. Сейчас в Москве 10 градусов тепла.
0: Реклама.

0: жить. 0+.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки тебе через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: То, что я видел, будущее.
2: Фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
3: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
2: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
4: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
5: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
6: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
4: Принимается. Тогда с меня маршрут.
7: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
8: Цена действительно на комплектацию Prime.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
0: Потому что

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Войти в разум убийцы, найти его последнюю жертву и выбраться, пока он не стал частью тебя. Сможешь ли ты верить собственному сознанию? Софья Лебедева в хорроре «Красный экран». В кино с 15 октября. 18+.
2: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

0: всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
0: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
3: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS 75+» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие. To be mine.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

BFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».